0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: publicitate. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95